Пишу твоя сена, сена твоя сена, сена твоя сердца, сена твоя отца. На мой пучий сад, на мой пучий сад, на мой пучий сад, на мой пучий сад, на мой пучий сад.